Есть в... А? Матод? А, есть в... Сумугид! Макантоку дыра! Бай! Si Chief Morales anong panawag? Si Marco. Ato na kuno sa presinto. Dadakpan siya kay ginhunong sa presuhan.